0: Václav Araскевс.
1: Охро, старая сагишевер. Чем сагута сробо чербере?
0: Сагамо сепсе.
2: Не расверчит, расме матлеви. Чем могодили система помарали? Верзенеба мой гонес.
3: А, не царь, бошарди. Дай сене, сач.
0: Киномани, чвена бурзе.
4: Аминь, да, дзвенеш.